0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсели Халач, Халач, Халач, Халач, Булат Саид Касимов. Халач, Халач,
2: Халач, Халач. Карс, сындырдымы? Кемді кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетімен.
1: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургане. И мастер школы Шаулин. Набрахимы берехарбита ударлары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы берехарпаген балнеке халы баку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азану. Фильме «Гузани ищет ее калган китмен».
3: Брюс Ли, Брюс Ли, Брюс Ли.
2: И что нам дома?
1: Я слушаю мастера.
3: Брюс Ли, жал. Кёрым байсар, кайтюрып сар.
1: Где ты ходишь, Брюс Ли, а?
2: Беш огош тейдем Чак Норрис булан. Ярамас ниндзалар келіп кирсовым булан пирашкан оғлап кешіп.
1: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы ниндзы пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
2: Домла, сарапчи бунге сыс-сыс. Я кеме кешкасы.
1: Учитель, со мной можете наедине?
3: Азырлаш бахозы кялтагей сар.
1: Не шути со мной, сейчас палка будешь кушать.
2: Хокуп кеттым, а? Лекин келешу пайлик, домла, чимчулеш йок.
3: А, бопты келештик. Сен хам чочымдан тортма кері. Қаны башлады көмеса.
2: Ола, айш, пұп, пұп, пұп, ай, домла, ғыррам чекен, сіз бірденеге қой варын, қайттан шүлі епсі, шымчілемей, қой варын.
3: Олдар өзігем чочымдан қой вар, мәне сөйге.
2: Нұма, қан, пұ, енді жақылым шықты. Бұ қан, құтлық қан.
1: Это кров, уважаемый кров, фильм окончен.
4: Сангома, ұсталары.